трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.бай.
2: Центр.

0: Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
6: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
7: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорошо.

0: Завтра выходной. Но сегодня день особенно крут, потому что именно в этот день, 18 сентября 2018 года, начала вещание белорусская радиостанция «Центр-ФМ». Да, но с тех пор, конечно, менялся формат, менялись голоса, и мы пришли к тому, что имеем сегодня. А с гордостью могу сказать, что мы, «Центр-ФМ», первая в Беларуси и на данный момент единственная танцевальная FM-радиостанция. Чем не повод гордиться? Чем не повод зайти в наш телеграм-канал «Центр-ФМ» и оставить приятное поздравление, да что-нибудь хорошее написать, все-таки день такой особенный. Да, у нас день рождения, но подарки для себя мы подготовили, и сегодня днем обязательно все разыграем. Будь начеку, ну и, конечно, с пятницей тебя, страна. В студии «Центр-ФМ» Полина Говоровская, а далее здесь Джеймс Хайп. С нами Swedish House Mafia. Также It's Everything. Начинаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: 8:16 в стране. Самое время обратить внимание на столичные дороги. Чаще всего там в это время уже скопление автомобилей, но действительно движение плотное на 5 баллов. Самая большая пробка по Долгобрудской улице от Партизанского проспекта до Чеботарева. 19 минут время проезда. По Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 7 минут. По Ленина от Интернациональной до Кирова 6 минут. Скопление автомобилей в эти минуты по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской, а также по Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Приятного пути.
1: Далее. Будущий хит.

0: на этой неделе.
1: И это рубрика, в которую попадают треки, на которые мы обратили внимание по разным причинам. Но в данном случае будет абсолютный свежак от двух ярчайших представителей электронно-танцевальной сцены, причем мировой, и обратили внимание эти мужчины на старенький хит. Но обо всем по порядку. Наши герои Дэвид Гетта и Хай Паттон. Они объединились в треке «You and I, Me and You». Песня уже была обкатана на лайвах Гетты в течение лета. Ну а сам трек построен вокруг парящего вокала, эйфорических дропов и мгновенно запоминающегося припева «Мы с тобой вместе, что бы мы ни делали». Кстати, под эту песню, ну под фрагмент трека, Гетта выложил довольно трогательное видео со своей женой. Ну, естественно, кому еще он может петь? Ну, не петь, а посвящать композиции, где поется «Мы вместе» и все хорошо. Не обошлись, конечно, мужчины без обращения к прошлому. Диско-хит 1979 года группы Delegation стал главным источником вдохновения. Ну, давай послушаем эту новинку. Дэвид Гетта и Хай Паттон. «You and I, Me and You».
0: Лучшее на этой неделе.

Время продолжают D.O.D. и Изи Бизу с треком Careful. Осторожность, ну вообще и осторожность, и внимательность — главные спутники любого водителя. Но нередко еще и спокойствие не помешает, особенно когда застрял в пробке. Они сейчас в Минске есть, пятибальные. Самое крупное затруднение наблюдается по Долгобрудской улице от Партизанского проспекта до Чеботарева. 27 минут — время проезда. Хороших, несмотря ни на что, дорог и отличного настроения. Двигаемся дальше вместе с Cascade и Bund. Chemical Brothers здесь. А еще Оливер Хелденс. И все это ловил в эфире сразу после свежего.

Вчера кульминацией Дня народного единства стал молодежный форум «Молодежь. Беларусь. Будущее». Его участники обсудили, что объединяет белорусов, как оставаться собой и каким они видят свое будущее. Александр Лукашенко, выступая перед молодежью, рассказал о формуле, которая будет, пока он у власти. Он заявил, что республика не имеет территориальных претензий к другим государствам, но и свою землю никому не отдаст. «Формула «пока я у власти, одна, чужого нам не надо, иной своего мы не отдадим», подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями. Согласно документу, граждане обеих стран смогут обмениваться водительским удостоверением без сдачи теории и практики после выдачи разрешения на постоянное проживание. Гравийных дорог в Беларуси станет меньше. Сейчас стоит задача связать агрогородки с райцентрами асфальтированными дорогами. Так что до конца года гравийное покрытие будет заменено асфальтом на 156 километрах дорог и в 34 агрогородках. В Минтрансе рассказали, что в целом состояние трасс за последние годы улучшилось, ям стало меньше. ГАИ Минска в ближайшие дни проверяет водителей арендных автомобилей. Данное мероприятие направлено на выявление, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями каршеринговых автомобилей. По 21 сентября инспекторы проверят, как водители каршеринга соблюдают скоростной режим маневрирования, на контроле физическое состояние водителей, а также наличие прав. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение, в Минске открыли зарядный дискаунтер для электромобилей. Фишка дискаунтера в том, что стоимость зарядки здесь почти на 30% ниже обычного – 48 копеек за киловатт-час. Всего в него входят 4 зарядные станции. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: Попкорн Ньюс.
1: И вот какие новости. В США 9-летний мальчик потратил 118 тысяч долларов на рекламу роликов про Майнкрафт и Роблокс на своем канале. Школьник по имени Майк снимал видео про то, как он играет в компьютерные игры. На его канале больше 35 тысяч подписчиков. И вот недавно вышел новый ролик, в котором также транслируется прохождение игры. Только вместо этого мальчишки видео озвучил отец. Мужчина рассказал, что втайне от него юный блогер проводил дорогостоящие рекламные компании. В комментариях многие писали мальчику, что его родители узнают и ему стоит прекратить

0: разбирается в технике, поэтому мы просто думали, что он развлекается, играет в видеоигры и выкладывает все это в интернете, говорит папа. Тайные финансовые операции вскрылись очень просто. Мужчину вызвали на работе, на разговор с корпоративным менеджером, ну и спросили: слушай, мы как бы вот выдали тебе карточку всей компании, а там снято было больше $100,000.
1: Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
0: Вот именно, и возмещать. Ну и вот увидев транзакции, папа, конечно, сопоставил факты и понял, куда были потрачены средства. Как рассказал сам отец, еще в начале блогерской карьеры сына, когда видео набирали по 5 просмотров, он решил его поддержать. Ну и помог устроить небольшую рекламную кампанию на $20. Мальчик увидел, как это делается, ну и дальше начал самостоятельно использовать

0: верит, что сын осознает значимость расходов и признался, что несет ответственность за предоставленный доступ без ограничений к финансам. И семья сейчас планирует удалить сохраненные платежные данные, установить лимиты на расходы и поставить родительский контроль. На время семейных разбирательств работа канала будет приостановлена. Это все, конечно, хорошо, но 100 тысяч долларов. Их же не вернут, как я понимаю.
1: А денежки-то бабаю несу.

нормально контролировать свои слова, потому что они сегодня как бумеранги с навигацией. Случайно ляпни что-нибудь, и потом придется реабилитировать репутацию с помощью пирожных для всего офиса. Энергии столько, что можно свернуть горы. Ну а начальникам совет – хвалите подчиненных. В коллективе сразу воцарится мир и гармония. А подчиненные могут рискнуть попросить у босса прибавки. Есть шанс, что он сегодня сговорчив. Особенно повезет тем, кто работает со словом, то есть писателям, копирайтерам, ну и всем, кто активничает в чатах. Вдохновение не заставит себя ждать. Серьезные дела стараемся закрыть до обеда, пока работают седьмые лунные сутки. После половины четвертого внимание уже, ну так,

0: для того, что требует не головы, а рук. То есть можно что-то разобрать, переставить, докрутить, порядок навести. Можно смело жечь мосты, начинать новое, избавляться от ненужного. Ну и ни в коем случае сегодня не сердимся, не нервничаем, а умение быстро менять тактику будет очень кстати. Отличной пятницы!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Макрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, лукрон, это мой.
3: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
6: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
7: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето. К величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
10: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
11: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Белорусский трек.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: И сегодня в Гомеле 22 градуса, в Бресте и Могилеве 21, в Гродно плюс 20, в Витебске и Минске 19 со знаком плюс. Везде переменная облачность и осадков не обещают.
4: Погода.

прекрасно знаем, что курение зло, несет только вред, причем как курильщику, так и окружающим. Есть отличные новости. В США изобрели полезные вейпы, заменили вредное содержимое на физраствор. То есть можно парить и получать приятное увлажнение полости рта и носа. Правда, цена этого здорового устройства составляет $250, но все-таки это же идеально.

0: дни, а также за активный и за энергичный образ работы. Продолжаем заряжаться танцевальной музыкой. Крис Лейк у нас на старте. Видишь, Хаус Мафия и Люки Ли здесь. А также Сони Фудера и Клементина Дуглас присоединятся скоро. В студии Центр ФМ по-прежнему дежурю я, Полина Говоровская, и желаю тебе бодрого утра.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Ты в центре. Transfusion. White Knight.

0: Флэшбэк.
1: А впереди трек, который, несмотря на то, что ему уже более 20 лет, вот лично меня по-прежнему заряжает. Майкл Грей, наш герой, британский хаус-диджей. И послушаем мы его работу «The Weeknd». Об успехе этого диджея заговорили, когда как раз он выпустил этот сингл. Песня о том, как с нетерпением ждешь выходных, очень быстро стала номером один в различных хит-парадах. Ну, возможно, потому что тема уикенда близка практически каждому. Сингл назвали ярким представителем стиля диско-хаус. Ну и стоит отметить, что вот это диско-настроение, цепляющий припев в сингле, навеян хитом 1983 года в исполнении Оливера Чипмана. И именно из его песни заимствованы сэмплы и все эти музыкальные ходы. Ну а Майкл Грей в 2020 году еще переиздавал этот же трек с новыми ремиксами, выходила пластинка, но мы все-таки вспомним 2004. Гимн выходных от Майкла Грея прямо по курсу.
0: Флэшбэк.

плачь, танцуй, танцуй. Примерно такой посыл в треке Happiness is so sad. Тут видишь House Mafia и Люки Ли. Но, если честно, нам нравится больше вторая часть. Из предложения танцевать мы продолжаем, но если хочется везде и всегда заряжаться танцевальными ритмами, которые звучат именно в эфире Центр ФМ, напомню, слушать нас можно на сайте centrfm.by. Круглосуточная трансляция эфира ведется именно там. Или в мобильном приложении Radio Player by, или, конечно же, в умных колонках. Скажи, Алиса, включи Центр ФМ. Все, мы с тобой. Ну а дальше здесь Jonas Blue. А также Armin van Buuren. На горизонте Lost Frequencies.

Александр Лукашенко подписал два кадровых указа. Согласно документу, должность первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям занял полковник внутренней службы Сергей Лапанович. Вторым указом назначен новый руководитель управления внутренних дел Витебского облсполкома. Им стал полковник милиции Александр Купчиня. Минфин США официально снял санкции с двух белорусских предприятий «Лакокраски» и «Беллесбумпром». О том, что с двух предприятий снимут санкции, стало известно 15 сентября во время визита в Минск американской делегации, которую возглавлял спецпосланник США Джон Коул. Во время визита представители США также анонсировали, что Вашингтон разморозит принадлежащие Беларуси 43-44 миллиона долларов, которые застряли в Ситибанке. Коул заявил, что Беларусь и США согласовали промежуточный договор. Кроме того, белорусская сторона освободила 25 заключенных. Ранее, после визитов американских делегаций в Минск, были сняты ограничения с Белавия, белорусского калия, отменили санкции в отношении Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов Беларуси. После масштабной реконструкции открытое движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк граница России. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Автодорога Р-46 является важной частью транспортного сообщения Беларуси с Россией и ведет в направлении портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Минтрансе отметили, что отремонтированный участок оснастили системой мониторинга движения и видеонаблюдения. Новости компании «Могилевский лесхоз» поздравляет коллег и ветеранов с Днем работников леса. Руководство и коллектив предприятия желают труженикам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, дальнейших производственных успехов в сохранении зеленого богатства республики и реализации масштабных проектов на благо лесного хозяйства страны. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителей. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершении, власти Евросоюза запретят детям до 13 лет пользоваться соцсетями, а для подростков от 13 до 15 лет такой доступ будет существенно ограничен. К слову, некоторые страны уже ограничили доступ детей в соцсети, строже всего Австралия, где ввели такой запрет для детей до 16 лет и огромные штрафы за его нарушение. Похожие ограничения готовятся в Польше, Норвегии, Франции, Дании, Великобритании и в Казахстане. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

0: Ньюсмейкеры.
1: Мы уже слышали о возвращении Мадонны с новой музыкой. Американская поп-королева выпустила очередной альбом недавно, и надо отметить, в нашем формате, потому что альбом танцевальный. Confessions 2 является продолжением культового релиза Confessions on a Dance Floor 2005 года. В поддержку пластинки Мадонна выпустила и мини-фильм с участием знаменитостей. Ну а на центре ты наверняка мог слышать ее новый сингл I Feel So Free в ремиксе Пола Акинфолда. На этом артистка не остановилась. Сообщается, что Мадонна впервые за 23 года выступит на церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards, то есть VMA. В этом году она заявлена сразу в 11 категориях и лидирует среди номинантов. А среди номинаций «Видео года», «Артистка года», «Песня года» — все номинации связаны вот как раз и с ее 15-м студийным альбомом «Confessions 2». Примечательно, что предыдущее выступление Мадонны на VMA состоялось в 2003-м, тогда она открыла церемонию вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. В этом году организаторы премии обещают живое выступление 68-летней певицы. Ну а сама церемония состоится 27 сентября. Имена других звезд, которые представят специальные выступления, а также имена ведущих и спецгостей объявят позднее, но уже известно, что рэпер Snoop Dogg станет одновременно ведущим и исполнительным продюсером этой премии. Я думаю, что потом в интернете можно будет посмотреть нарезки самых ярких выступлений, ну и, конечно, оценить, как держится на сцене поп-королева Мадонна.
0: Ньюсмейкеры.

0: нашем эфире, а ведь мог быть юристом, потому что получил специальное образование, окончил юридический факультет и, в общем-то, мог выстраивать карьеру совершенно по-другому, но влюбился в музыку с самого детства и решил все-таки свою жизнь с ней связать. И мы видим его результаты на музыкальной сцене. Конечно, понимаем, что все это не зря. Самое главное — вовремя выбрать свой путь, чтобы и самому получать удовольствие от того, что ты делаешь, и, конечно, чтобы это все приносило радость людям, для которых ты стараешься. Ну, а так как его, например, радиошоу «Estate of Trance» слушают миллионы людей по всему миру, мы понимаем, что все круто, и самые топовые треки как раз-таки обозначены именем Армин Ван Бюрен, звучащий в эфире Центр ФМ. Ну а что касается Estate of Trance, то, конечно же, еженедельно мы слушаем свежие эпизоды этого радиошоу в эфире Центр ФМ. А уже сегодня, в пятницу, у нас другие диджеи будут стараться. Напомню, Ники Ромеро, Рехэб, Афроджек, Глеб Глебов, конечно же, ну и куда ж без центральной станции с Кириллом Таргонским. Советую почаще заглядывать на наш сайт centrfm.by, поскольку там полное расписание всех выходящих в эфир радиошоу. И в нашем телеграм-канале центра тоже анонсируем все исправно, поэтому подписывайся.
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ты в центре.
4: Центр.
1: Далее. Будущий хит.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Белорусский трек.

0: И сегодня в Гомеле 22 градуса, в Бресте и Могилеве 21, в Гродно 20, в Витебске и Минске плюс 19. Везде переменная облачность и без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

Только можно выиграть в эфире. И, между прочим, если ты уже зашел в наш телеграм-канал Центра, то наверняка увидел первое задание, справившись с которым, можно и получить этот классный подарок, связанный с любимой радиостанцией. Да, задание такое, на проверку, насколько хорошо ты знаешь наши программы и ведущих, которые имеют отношение к этим программам. То есть есть тройка ведущих, у каждого своя цифра присвоена, и название программ с буквами. Вот тебе нужно эти комбинации составить и на смс-портал 9107 отправить свой ответ. И в конце этого часа мы случайным образом, как всегда, определим счастливчика и наградим.

0: В общем, удачи тебе. Наш телеграм-канал Центр ФМ найти легко. Сразу увидишь эту публикацию и задание. Ну а сейчас немного о музыкальных планах. Впереди Division. Обещает быть Оливер Хелденс. А также Дэвид Гетта. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Центр ФМ представляет.

«Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

Кто так же, как и я, подпевал сейчас «No, no, no, no». Вот будем считать это распевкой и репетицией перед завтрашним фестивалем Primera и Two Unlimited. И другие ярчайшие звезды Евроденса 90-х соберутся в Минске на одной сцене. Ну, кто-то детство свое вспомнит, кто-то молодость, кто-то юность. Уверена, разные поколения получат удовольствие. А к тому же и звезды 2000-х тоже имеются в лайнапе. Например, группа Моранди. Кстати, Моранди ждем завтра и в прямом эфире на Центр ФМ в качестве гостя в 15:00. Так что обязательно нас настраивайся. Ну а что касается сейчас, то Макс Тайлер очень скоро в эфире. А также Гордо. С нами Массано. И поделимся новостями уже сейчас.

Сегодня Александр Лукашенко посещает Шкловский район Могилевской области, сообщает Белта. Глава государства прибыл на сельхозпредприятие «Говяды Агро». Также он посетит фермерское хозяйство «Диана». Речь пойдет о нынешнем состоянии и перспективах развития сельхозпроизводства, выращивания и организации хранения картофеля. В ходе рабочей поездки Александру Лукашенко будет уделено внимание и научной составляющей селекции новых современных сортов картофеля. Беларусь заключила с Алжиром контракты на $18 миллионов. Все подписанные документы хотят реализовать в ближайшее время. Бизнесу и министерствам уже предложили несколько конкретных проектов. Так, к примеру, в Алжире собираются запустить совместное производство энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ, а также пассажирских машин МАЗ. В сфере агропромышленного комплекса сначала наладят прямые поставки детского питания «Белакт», а затем хотят запустить его фасовку и полноценное совместное производство. Арендные автомобили под усиленным контролем ГАИ. По 21 сентября в Минске проходит профилактическая акция. Она направлена на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями каршеринга. В ГАИ напоминают, арендный автомобиль ничем не отличается от личного. Это источник повышенной опасности. Гравийных дорог в Беларуси станет меньше. Сейчас стоит задача связать агрогородки с райцентрами асфальтированными дорогами. Так что до конца года гравийное покрытие будет заменено асфальтом на 156 километрах дорог и в 34 агрогородках. В Минтрансе рассказали, что в целом состояние трасс за последние годы улучшилось, ям стало в 5 раз меньше. И в завершение, в Национальном художественном музее вечером 21 сентября представят финисаж картины Марка Шагала «Прогулка». Проект завершится арт-перформансом «Платье для Беллы». По словам организаторов, концепция основана на числе 7, которое стало любимым в творчестве Марка Шагала. К закрытию выставки 7 известных белорусских художников создадут 7 уникальных платьев картин. Все они вдохновлены образом музы-мастера Беллы Розенфельд и предстанут перед зрителями в формате дефиле. Финисаж трансформируется в эксклюзивную мини-выставку «Платье для Беллы». Проект приурочен к году белорусской женщины. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

10 минут остается до подведения итогов нашего первого розыгрыша в честь сегодняшнего дня рождения радиостанции Центр ФМ, если вдруг кто-то только что проснулся, подключился и не в курсе, что мы тут празднуем. Да, действительно, днюшка у нас, но подарки могут оказаться у тебя. Фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ из лимитированной коллекции достанется тому, кто справится с нашим, на мой взгляд, довольно простейшим заданием. Оно уже есть в телеграм-канале Центр ФМ. Поторопись, заходи туда. Тебе нужно просто ответить, какой ведущий какую программу ведет. Буквально вот три вариантика. У каждого ведущего своя буква, у названия программы, точнее, у каждого ведущего своя цифра, у названия программы своя буква. Вот скомбинируй, пожалуйста, и вот эту общую комбинацию на номер 9107 отправь. Все максимально просто. Заодно и проверим, насколько хорошо ты знаешь наш эфир. Удачи еще раз. Через 10 минут итоги.

0: на центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» начинают вторую домашнюю серию в новом сезоне чемпионата КХЛ. Сегодня команда Сергея Брылина примет Сибирь из Новосибирска. Начало матча в 19:10. На старте сезона минчане пока не знают побед, однако три поединка из четырех завершили в дополнительное время, тем самым заработав 3 очка. Столько же баллов набрала и Сибирь. В воскресенье минчане сыграют с автомобилистом из Екатеринбурга, после чего вновь отправятся на небольшой выезд. Нередко матчи по различным видам спорта прерывают пушистые, пернатые и хвостатые нарушители. А вот соревнования в России по гольфу пытался сорвать хитрый лис. Рыжий выбежал прямо на поле во время игры и попросту стал воровать мячи. Явно не разбираясь в правилах, он зато отлично понял главное – мяч надо утащить и не отдавать. В итоге лис стал настоящей звездой Кубка президента Ассоциации гольфа России. А вот российским биатлонисткам, которые проводят тренировочный сбор в Сочи, было совсем не до смеха, когда ночью в приоткрытую входную дверь коттеджа на спортивной базе вдруг начал пробираться медведь. Правда, это еще было не взрослое животное, а годовалый медвежонок, но легче от этого не стало. Услышав шум, неудавшийся взломщик решил спастись бегством. Интересно, что это не первый случай, когда на сочинскую базу к биатлонистам приходят косолапой. В июне Мишка по-хозяйски расхаживал возле дома, вставал на задние лапы и пытался рассмотреть, что же делается на балконе. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в

0: А, вот такой вот победный шифр поможет кому-то забрать фирменный мерч от радиостанции «Центр ФМ» из лимитированной коллекции, потому что задание было в нашем телеграм-канале, многие видели. Мы попросили соединить имена диджеев, работающих на «Центре», с названиями программ, которые имеют к ним отношение. Ну и там буквы, цифры, все смешалось. Но судя по тому, что абсолютно все правильные ответы на СМС-портале, я понимаю, что ничего сложного не было, и все прекрасно знают, кто что ведет. Спасибо огромное. И на всякий случай, Кирилл Таргонский у нас заведует центральной станцией. Глеб Глебов, конечно же, ответственный за драйв-микс. Ну и Полина Говоровская прямо сейчас еще свой утренний эфир доводит, так сказать. У нас еще в следующем часе розыгрыш запланирован. Ну а в этом мы, конечно же, уже поздравляем одного счастливчика. Абонент МТС. Последние цифры 2787. Пока аплодисменты. Ну а следом мы уже свяжемся и расскажем, как вы сможете забрать свой честно заработанный подарок от Центра ФМ. Носите с удовольствием и, конечно же, рекламируйте нашу радиостанцию. В следующем часе новое задание, опять же, в телеге. Так что никуда не убегаем и следим внимательно.
1: Реклама.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал – videobel.by.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня в Гомеле 22 тепла, в Бресте и Могилеве 21, в Гродно 20, в Минске и в Витебске плюс 19. Везде переменная облачность и без осадков.
4: Погода.

0: центре.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: центре продолжает Фишер с треком What a Life. Что за жизнь? Вот я желаю тебе почаще произносить эту фразу, а точнее, чтобы в жизни было побольше поводов вот это все произносить, удивляться, впечатляться и радоваться. Ну, возможно, сегодня у кого-то вот произойдет как раз-таки такое приятное чудо, связанное с подарком от радиостанции Центр ФМ. Мы продолжаем розыгрыш фирменного мерча из лимитированной коллекции. И все это приурочено к сегодняшнему дню рождения Центр ФМ. Вот таким образом отмечаем. И в телеграм-канале Центра уже появилось очередное задание, справившись с которым ты можешь получить подарок. Итоги у нас в конце этого часа. На этот раз решили ребус загадать. И зашифровано название очень популярной программы, выходящей в эфире Центра. Прям легендарная. Легендарная программа. Ответы на смс-портале 9107 мы принимаем в телеге. Лучше не писать, а то подскажете еще кому-нибудь правильный ответ. Все, разгадываем ребусы. В телеграм-канале все задание. Ну а сейчас о музыкальных планах 22 Bullets в этой получасовке. Здесь же Боб Синклер. А также фанк-трибу. Продолжаем пятницу в ритме Центр ФМ.
1: Реклама.
0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Single Day. Каждый день мы стараемся тоже в эфире рассказывать какие-то добрые новости. И вот одна из них. В Японии в ноябре выйдет книга «Не сдавайся, панч». История взросления детеныша-обезьяны, которая расскажет о маленькой обезьянке, покорившей весь интернет. Ну, помните, да, малыша бросила мама, в вольере с другими обезьянами никто не хотел с панчем дружить, люди со всего света отправляли обезьянке игрушки мягкие, потому что только с игрушкой он мог спать и обнимал ее постоянно. Но потом уже его приютила другая взрослая обезьяна. Среди сверстников Панч нашел такие друзей и даже подружку. Ну и об этом выйдет книга, где будет рассказан весь путь жизненный от рождения до вступления в отряд макак зоопарка. Но уже средства от продажи этой книги пойдут в бюджет зоопарка и города, а еще в цифровом формате планируют выпустить, если интересно кому-то. Но новость в любом случае добрая, улыбательная, пусть таких будет побольше. Ну а теперь о музыке. Сони Фадера и Бекки Хилл успеют в этом часе подарить нам свой трек. Далее Гумгам. Здесь Королева. Ну и есть новости касательно нашей страны. Давай узнаем, что происходит.

Сегодня Александр Лукашенко посещает Шкловский район Могилевской области, сообщает Белтам. Глава государства прибыл на сельхозпредприятие «Говяда Агро», где раскритиковал уборку льна в хозяйстве. Качество работы он назвал отвратительным и заявил, что лен на поле угробили. Также президент потребовал добиться высочайшей культуры земледелия. Как пишет телеграм-канал Полперова, поставлена задача ввести военное положение в говядах. Это касается и всей области. А США официально сняли санкции с лакокраски и Беллесбумпрома. Они указаны в перечне юрлиц, против которых прекращают действовать ограничительные меры. В ходе визита представителей США в Беларусь также анонсировали, что Вашингтон разморозит принадлежащие нашей стране 43-44 миллиона долларов, которые застряли в Ситибанке. В Китае проходит форум Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине. В нем участвуют представители около 20 государств, среди них и белорусские парламентарии. Отмечу, сотрудничество между Минском и Пекином в медицине достаточно плодотворно. Еще весной белорусские и китайские хирурги провели уникальную операцию на расстоянии 6000 километров. Это лишь начало развития дистанционной роботизированной хирургии в Беларуси. Новости компании. Могилевский лесхоз поздравляет коллег и ветеранов с Днем работников леса. Руководство и коллектив предприятия желают труженикам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, дальнейших производственных успехов в сохранении зеленого богатства республики и реализации масштабных проектов на благо лесного хозяйства страны. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершении, белорусы все еще могут получить итальянские визы. Визовый центр приостановил запись новых заявителей, но это касается лишь тех, кто делает визы самостоятельно. Турфирмы подают документы своих клиентов в обычном режиме, но уже в понедельник все может измениться. Представители аккредитованных турфирм пригласили на встречу в итальянский визовый центр в Минске, после чего станет ясно, будут ли нововведения. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Наконец-то, подумали многие, кто уже разгадал наш ребус в телеграм-канале Центра, отправил ответ на смс-портал и ждет подведения итогов. А загадали мы название одной очень популярной программы, выходящей еженедельно в нашем эфире, причем не один раз в неделю, а даже по выходным это все можно услышать. И сегодня в пятницу тоже свежий выпуск. Кто-то вспомнил вообще с детства, как можно было разгадывать эти всяческие ребусы с картинками, буквами и так далее. Конечно же, драйв-микс – правильный ответ. И огромное спасибо всем, кто очень быстро справился с заданием и уже завалил правильными ответами наш СМС-портал. Но победитель у нас будет один. И этим человеком становится абонент МТС. Последние цифры – 6650. Поздравляю. Скоро свяжемся и расскажем, как забрать подарок. А тут у нас фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ из лимитированной коллекции. Не просто так. Такие вещи раздаются. Сегодня день рождения у Центра, и в течение дня ты можешь совершенно спокойно забегать в нашу телегу, оставлять какие-то приятные пожелания, просто поздравления. Ну, нам действительно приятно видеть всех тех, кто слушает нас ежедневно. Может быть, не так давно, но тем не менее, давай знакомиться и дружить. Ну и, конечно, подписывайся на нашу телегу, потому что там мы периодически делимся своими эфирными, заэфирными делишками, историями, и можем просто пообщаться, если будет такое желание. Телеграм-канал Центра найти очень легко. Ну, спасибо за участие. Надеюсь, как-нибудь еще в ближайшее время чем-нибудь порадуем тебя. Главное, повод правильный подобрать.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах. 30 лет вашего доверия».

0: Sony Foder и Becky Hill в эфире «Say Something». Скажи что-нибудь, ну так и я должна же сказать что-то в день рождения Центра ФМ, прежде чем попрощаться и уйти в выходные. А сказать хочу спасибо тому, кто активничает в наших соцсетях и мессенджерах и поддерживает личным присутствием на мероприятиях. Спасибо тому, кто тихо, молча слушает Центр ФМ, танцует с нами и просто кайфует. Тому, кто создает крутую музыку, которая впоследствии наполняет наши плейлисты. Спасибо, конечно, тому, кто рекламирует себя в нашем эфире и тому, кто нас рекламирует, да-да, водители такси, у которых в салоне играет радио, это я вас. Хотя, конечно, включают Центр ФМ в любом месте. И еще раз за это огромное спасибо, потому что радио настоящее только тогда, когда его слушают и когда его любят. Надеюсь, мы такие есть и такими будем дальше оставаться. Это Центр ФМ, с днем рождения всех нас и всех вас. Ну а сейчас немножко о другом.
1: Погода.
0: И сегодня в Гомеле 22 градуса, в Бресте и Могилеве 21, в Гродно 20, в Витебске и Минске плюс 19. Везде обещают переменную облачность и никаких осадков. Отлично, пусть и выходные такими же будут. Ну а в студии Центр ФМ была Полина Говоровская. Пока.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорош.

0: реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Работа Александра Лукашенко в Шкловском районе Могилевской области продолжается. Он приехал в крестьянское фермерское хозяйство «Диана». Здесь производит более 70% от валового сбора картофеля в районе. Об этой культуре и пойдет речь. Контролеры обязаны будут информировать пассажиров о введении видео и аудиозаписи при проверке проездных документов. Согласно постановлению Минтранса, новое требование вступает в силу с 5 октября. Доступ к видео и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, установлены сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов. Арендные автомобили под усиленным контролем ГАИ. По 21 сентября в Минске проходит профилактическая акция. Она направлена на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями каршеринга. Среди прочего, проверять будут наличие прав и физическое состояние водителей каршеринговых автомобилей. Отмечается, что в рамках акции сотрудники могут передвигаться на машинах без опознавательных знаков. После масштабной реконструкции открыто движение на участке трассы Р-46 Лепель-Полоцк, граница России, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации Беларуси. Автодорога Р-46 является важной частью транспортного сообщения Беларуси с Россией и ведет в направлении портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Минтрансе отметили, что отремонтированный участок оснастили системой мониторинга движения и видеонаблюдения. Ну и в завершение, в связи с проведением мероприятий в Минск-арене сегодня с 16 часов ожидается увеличение транспорта по проспекту Победителей, улице Нарачанской и улице Тимирязева. В этой связи на улице Тимирязева на участке от улицы Радужной до улицы Нарачанской будут предусмотрены места для остановки и стоянки транспортных средств. ГАИ рекомендует участникам дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: сайте centerfm.by. Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

catch myself thinking maybe there's no such thing as.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама.

0: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Ты в центре. Transfusion.

Александр Лукашенко, посещая сельхозпредприятие «Говяда Агро», заявил, что можно работать, но порядок надо навести. Ситуацию на молочно-товарном комплексе президент оценил положительно. Нет падежа, технологичный подход, неплохие надои. Он подчеркнул, что за будущий год Могилевская область должна кардинально измениться по всем направлениям. Следующий пункт маршрута – фермерское хозяйство «Диана». При его посещении Александр Лукашенко предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. В связи с этим еще одно поручение – в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно небольшие. В столице возможен повышенный уровень шума. На Минской ТЭЦ-4 проводят пусковые операции. Они проходят сегодня, а также 21 сентября. Чтобы минимизировать влияние на комфорт жителей, основные работы запланированы преимущественно в дневное время. В Беларуси в разы увеличат строительство дорог нового типа. Проектируемый срок службы дорог с цементобетонным покрытием – 20-25 лет. Еще один плюс – на них не вводят сезонных ограничений для фур, подчеркнули в Минтрансе. К концу 2030 года планируется построить около 300 километров таких дорог. Под такую реконструкцию попали участки на трассах М-10 от Речицы до Калинковичей, М-3 Минск-Витебск и на дороге Р-8 Минск-Молодечно-Нарыч. Всего в ближайшие 5 лет планируется отремонтировать и реконструировать около 25 тысяч километров дорог и 500 мостов. В Минске зарегистрировано 33 тысячи электромобилей. По данным ГАИ, на 1 сентября в столице числится около 850 тысяч единиц транспорта, из них 33 тысячи электромобилей – легковые, грузовые и мотоциклы. За 8 месяцев прирост составил 8 тысяч. К 2030 году в Минске прогнозируют около 135 тысяч электромобилей и более 5 тысяч зарядных станций. Новости компании «Могилевский лесхоз» поздравляет коллег и ветеранов с Днем работников леса. Руководство и коллектив предприятия желают труженикам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, дальнейших производственных успехов в сохранении зеленого богатства республики и реализации масштабных проектов на благо лесного хозяйства страны. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителей ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершении возле МКАД появится новый квартал с урбан-виллами и собственным пляжем. Возле выезда на Долгиновский тракт от Мядельской трассы Р-58 до улицы Дзержинского деревни Ценка хотят построить жилой комплекс «Мост». Он рассчитан примерно на 240 квартир. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: центре.
1: В пятницу в Беларуси везде одинаковая погода. По всей стране облачно с прояснениями и около 18 градусов тепла.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
3: Танцевальное радио
4: «Центр FM». Начало часа представляет «Академ Фарм».
5: Хороший

0: 9 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Реклама. Бел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Бел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Белорусский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

Культура земледелия, дисциплина, эффективность управления и производства хозяйств АПК. В центре внимания главы государства сельхозтематика. Александр Лукашенко в Шкловском районе Могилевской области посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро», а также фермерское хозяйство «Диана». Разговор был комплексный. Молочное и мясное производство, возделывание льна, картофелеводство. Поэтому в рабочей поездке Александра Лукашенко сопровождали глава администрации президента, министр сельского хозяйства, руководство области и района хозяйств, директор профильного научно-практического центра Академии наук, а также помощник президента, инспектор по Могилевской области. Две белорусские компании США официально исключили из санкционного списка. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского Министерства финансов. Из основного списка Управления по контролю за иностранными активами исключены предприятия «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Договоренность достигнута на прошедших во Дворце независимости переговорах с представителями команды Трампа. Наши глобальные интересы на севере Африки. По поручению президента в Алжире работала большая делегация во главе с председателем Совета Республики. Визит завершен. Позади насыщенный переговорный марафон. В завершении встречи с президентом и премьер-министром Алжира. Обсудили реализацию ключевых договоренностей лидеров двух стран и выполнение дорожной карты сотрудничества. За первое полугодие товарооборот уже увеличился вдвое. Партнеры нацелены на устойчивый рост торговли с ориентиром в полмиллиарда долларов, а также на переход к промышленной кооперации. Сегодня и 21 сентября пусковые работы на основном оборудовании Минской ТЭЦ-4. Эти мероприятия являются обязательным и критически важным этапом подготовки энергетической инфраструктуры столицы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Главная задача текущих испытаний – убедиться в полной готовности оборудования станции к высоким нагрузкам. Во время проведения работ возможно повышение уровня шума. Подобные кратковременные акустические нагрузки являются частью технологического процесса. Минскэнерго благодарит жителей за понимание и терпение. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: В субботу в Беларуси хорошая погода. До 20 градусов тепла и облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: центр.
1: Реклама.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Александр Лукашенко, посещая сельхозпредприятие «Говяды Агро», заявил, что можно работать, но порядок надо навести. Ситуацию на молочно-товарном комплексе президент оценил положительно. Нет падежа, технологичный подход, неплохие надои. Он подчеркнул, что за будущий год Могилевская область должна кардинально измениться по всем направлениям. Следующий пункт маршрута – фермерское хозяйство «Диана». При его посещении Александр Лукашенко предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. В Беларуси в разы увеличат строительство дорог нового типа. Проектируемый срок службы дорог с цементобетонным покрытием – 20-25 лет. Еще один плюс – на них не вводят сезонных ограничений для фур, подчеркнули в Минтрансе. К концу 2030 года планируется построить около 300 километров таких дорог. Под такую реконструкцию попали участки на трассах М-10 от Речицы до Калинковичей, М-3 Минск-Витебск и на дороге Р-8 Минск-Молодечно-Нарыч. Всего в ближайшую пятилетку планируется отремонтировать и реконструировать около 25 тысяч километров дорог и 500 мостов. Быть готовыми ко всему. Единый день безопасности пройдет по всей стране. Во внимание правила поведения при массовом скоплении людей. Обучающие эвакуации в каждом областном и районном центре. Спасатели вместе с сотрудниками МВД, Красного Креста и здравоохранения будут активно работать с населением. Отработают важнейшие знания и навыки на практике в условиях чрезвычайных ситуаций. Акции пройдут в вузах, школах, предприятиях и, конечно, на площадках крупных торговых центров. Обучающие эвакуации проходят ежегодно. Каждый четвертый четверг сентября. В этом году по всей стране будет организовано более 130 тематических площадок. Молодежный забег к вершинам новых побед прошел в Парке Победы в Минске. Он собрал около 300 участников возрастом до 31 года. Среди них сотрудники предприятий «Белавия», «Меловица», «Белинвестбанк», «Приорбанк», представители гостиничной сферы, студенты Академии музыки и Университета физической культуры. Забег приурочили ко Дню народного единства, чтобы напомнить молодому поколению о ценности общей истории и сплоченности. А теперь новости наших деловых партнеров. Могилевский лесхоз поздравляет коллег и ветеранов с Днем работников леса. Руководство и коллектив предприятия желают труженикам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, дальнейших производственных успехов в сохранении зеленого богатства республики и реализации масштабных проектов на благо лесного хозяйства страны. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

0: субботу в Беларуси хорошая погода. До 20 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр».

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Beyond Today, он называется так, Мейсоно, здесь 16:30. А тебе большой привет, и летят именно от Центра ФМ, а с нашей студии, конечно, с лучшими пожеланиями завершения, скорейшего завершения рабочей составляющей этой пятницы и нескучного вечера. Уже забегая немного вперед, пожелаю, через полчаса приглашаю тебя в наш Центр ФМ ТОП-20, это наша радио-двадцаточка, наш хит-парад лучших из лучших, обновленный, он снова появится в эфире для того, чтобы подарить тебе праздник музыки, так что настраивайся и никуда не убегай. Ну а разминаться начнем уже через 2 минуты после новостей вместе с Basement Jacks, вместе с Cedric Gervais и, конечно, с Армандом Ван Хелденом. Продолжаем путь. Марк Найт, Ди Рамирес, именно они поучаствовали в создании этой красоты под названием You. Это не только мы ждем в ближайшие минуты. Добро пожаловать.
1: Культура земледелия, дисциплина, эффективность управления и производства хозяйств АПК. В центре внимания главы государства сельхозтематика. Александр Лукашенко в Шкловском районе Могилевской области посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро», а также фермерское хозяйство «Диана». Разговор был комплексный. Молочное и мясное производство, возделывание льна, картофелеводство. Поэтому в рабочей поездке Александра Лукашенко сопровождали глава администрации президента, министр сельского хозяйства, руководство области и района, хозяйств, директор профильного научно-практического центра Академии наук, а также помощник президента, инспектор по Могилевской области. Культура земледелия, дисциплина, эффективность управления и производства хозяйств АПК. В центре внимания главы государства сельхозтематика. Александр Лукашенко в Шкловском районе Могилевской области посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро», а также фермерское хозяйство «Диана». Разговор был комплексный. Молочное и мясное производство, возделывание льна, картофелеводство. Поэтому в рабочей поездке Александра Лукашенко сопровождали глава администрации президента, министр сельского хозяйства, руководство области и района, хозяйств, директор профильного Быть в курсе главных событий, получать только достоверную и правдивую информацию из первых рук. Видео Белбай 2 года в эфире. Мультимедийная интернет-платформа – это больше 100 проектов и почти 20 тысяч видеороликов. Онлайн-вещание ведущих белорусских СМИ, отложенный просмотр, важные прямые трансляции, в том числе мероприятий с участием президента. Все на одном ресурсе. Полная картина происходящего с разных точек зрения. Каждый день топ-5 самых значимых новостей. Аудитория далеко не только отечественная, география свыше 160 стран мира. Проголосовать на выборах в Государственную Думу России смогут граждане этой страны и в Беларуси, но только 20 сентября. Будут открыты 7 участков в столице, 5 областных центрах и Бобруйске. Это право будет и у тех россиян, кто постоянно живет у нас, и у тех, кто окажется в это воскресенье в Беларуси, например, в отпуске или деловой поездке. Те люди, которые по состоянию здоровья не смогут сами прийти на участок, могут обращаться на горячую линию в посольство России в Минске для организации голосования на дому. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» начинают вторую домашнюю серию в новом сезоне чемпионата КХЛ. Сегодня команда Сергея Брылина примет Сибирь из Новосибирска. Начало матча в 19:10. На старте сезона минчане пока не знают побед, однако три поединка из четырех завершили в дополнительное время, тем самым заработав 3 очка. Столько же баллов набрала и Сибирь. В воскресенье минчане сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, после чего вновь отправятся на небольшой выезд. Нередко матчи по различным видам спорта прерывают пушистые, пернатые и хвостатые нарушители. А вот соревнования в России по гольфу пытался сорвать хитрый лис. Рыжий выбежал прямо на поле во время игры и попросту стал воровать мячи. Явно не разбираясь в правилах, он зато отлично понял главное – мяч надо утащить и не отдавать. В итоге лис стал настоящей звездой Кубка президента Ассоциации гольфа России. А вот российским биатлонисткам, которые проводят тренировочный сбор в Сочи, было совсем не до смеха, когда ночью в приоткрытую входную дверь коттеджа на спортивной базе вдруг начал пробираться медведь. Правда, это еще было не взрослое животное, а годовалый медвежонок, но легче от этого не стало. Услышав шум, неудавшийся взломщик решил спастись бегством. Интересно, что это не первый случай, когда на сочинскую базу к биатлонистам приходят косолапой. В июне Мишка по-хозяйски расхаживал возле дома, вставал на задние лапы и пытался смотреть, что же делается на балконе. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении на Центре. Центр.

0: Вот такой вот он яркий, летний, солнечный, Silver Lines называется, и Нажрон здесь, 16.51 на часах, и через 10 минут в эфире Центр FM мы будем слушать наш Центр FM ТОП-20 и радоваться нашим любимчикам за их высокие, безусловно, позиции в Радио Двадцатке, только исключительно благодаря тебе, конечно. Заглядывай на Центр FM BY, наш официальный сайт, отдавай голос за любимого исполнителя, за любимого артиста, или за трек, или за треки, как будет угодно. Ну и, конечно, действуй в любое время дня и ночи. А еще слушай здесь классную музыку. В финале часа вместе с нами Basement Jacks, Ники Ромеро. Будем слушать Джасти и многие другие обязательно появятся.
1: Центр FM представляет.

0: голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Michael, Ботаника Ромеро, Нерво, свежий хит у нас в эфире под занавес музыкального часа. И вот, собственно, именно он, вечер музыки для нас открывает, вечер пятницы, вечер прекраснейшего настроения. Мы завершаем дела на работе, завершаем трудовую неделю и, конечно, отправляемся отдыхать в выходные с чистой совестью и в прекрасном настроении. Правда, если есть вопросики с настроением, то оставайся в ближайшие два часа, все это поправим, это я тебе гарантирую. Центр ФМ ТОП 20, наша радио 20-ка лучших и любимых стартует через полминуты. После прогноза погоды в ней услышимся.
1: Погода на центре. Погода.
2: Партнер прогноза погоды — Белмед препараты.
3: Когда герпес — не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
6: В субботу в Беларуси хорошо.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Так. Вот снова огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. Конечно, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Это чарт лучшей и любимой музыки, которую выбираешь исключительно и только ты. Я напомню, что слушаемся мы здесь трижды в неделю, в пятницу, в 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги, выбрать любимый хит недели, да и классно, весело и очень музыкально провести выходные. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе, и напомню о главном. На расстановку сил влияешь именно ты. Голосуй за любимые треки авторов на сайте centrfm.by в любое время дня и ночи. Я благодарю тебя за активность, не стесняйся, как и обычно, я тебя приглашаю, заглядывай и обязательно голосуй в удобное для тебя время. Действуй, не стесняйся. Меня зовут Глеб Глебов, как всегда, хорошего настроения тебе, приятного прослушивания, пора начинать.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Ну и сегодня, увы, мы расстаемся. Расстаемся с треком под названием Not You. Это целая команда звезд. Иман Бек, Луиза Сонса, София Райс не выдержали, увы, конкуренции. И, собственно, на этой неделе не участвуют в Центр FM ТОП-20. Да, они не заручились твоей поддержкой, от слов совсем, и поэтому покидают под наши аплодисменты Центр FM ТОП-20, однако при этом остаются, как всегда, желанными гостями нашего эфира. Так что слушаем Иман Бек, Луиза Сонса и Софью Райс в эфире Центр FM, но не в рамках чарта, а в рамках чарта зато звучит новый хит.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Об обновлениях Центр FM ТОП-20 чуть-чуть позже, а пока давай-ка по порядку с 20-й позиции. Открывает нашу 20-ку лучших и любимых на этой неделе Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I, а именно их Ган-Ган-Ган. На днях, кстати, стало известно, что суммарное сольное творчество Тедди Свимса официально преодолело историческую отметку в 10 миллиардов стримов. Музыкант закатил по этому поводу закрытую вечеринку, ну а Дэвид Гетта не остался в стороне и отправил ему огромный торт в виде золотого винила. Что ж, масштабы впечатляют. Мы же слушаем их совместный шедевр, который сейчас очень нуждается в твоих голосах на нашем сайте. Заходи и действуй. Сингл немного сдал позиции, опустился на 2 строчки вниз. Стало быть, у Ган-Ган-Ган на этой неделе только 20-й номер. Ну и главная заявка на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20. Почему? Собственно, я и приглашаю тебя на Центр FM Бай проголосовать, поддержать тот самый Ган-Ган-Ган. Ну а сейчас давай слушать Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Tones and I. Именно они открывают 20-ку лучше.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Так точно, все абсолютно верно сказано. И вот это вот была 19-я позиция Only You от Shows. На этой неделе, кстати, артисты устроили настоящий переполох в музыкальных блогах, объявив, что их следующий клип будет полностью снят под водой на одном из коралловых рифов вблизи Квинсленда. Музыканты уже проходят курс экстремального профессионального дайвинга и в шутку пишут в соцсетях, что синхронно петь с аквалангом на глубине — это их самый главный челлендж года. Пока диджеи покоряют океан, мы оцениваем их земной, но очень уж яркий хит. Only You на этой неделе минус 3 пункта, и в итоге только 19-е место в списке лучших, стало быть, и также заявка на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20 вовсе. Поддерживай лайком, голосуй, все там же на Центр FM Бай. Как и за хит Don't Give Up от Silk, Chicane и Брайана Адамса. У него сегодня плюс 1 пункт и 18-я строчка. Ее сейчас и послушаем.
1: ТОП-20. Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Мокрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И у нас в списке только что 18-я позиция на этой неделе. Silk, Chicane, Bryan Adams. Пока их суперхит Don't Give Up продолжает движение в нашем чарте, Silk, например, уже переключается на следующий материал. Armada Music представила его новый трек Searching for Something. И это уже совсем другая история. UK Garage, грязный Riz Bass, свежая ритмика и поддержка таких имен, как, например, Sammy Virgi или проект D.O.D. Получается очень любопытная картина. Один проект Silk продолжает жить в нашем чарте с Don't Give Up, а сам артист уже двигается дальше и показывает, куда развивается его собственное сольное звучание. Тем временем Bryan Adams, например, продолжает доказывать всему миру, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте, не более того. На днях он выложил в сеть забавный ролик со своей студийной репетицией, где он вживую перепел этот электронный трек «Don't Give Up» под тяжелые рок-гитары и живые барабаны. Фанаты в комментариях уже умоляют выпустить официальный альтернативный рок-ремикс, ну а мы, конечно, продолжаем восхищаться фирменным клубным оригиналом. «Don't Give Up» сегодня поднимается на одну строчку вверх и занимает 18 место. Мы же идем дальше, встречаем 17 номер списка. Это суперзвезда из Бразилии, Алок. Он только что открыл собственную интерактивную выставку цифрового искусства в Сан-Паулу. Да, вот так. Посетители могут буквально ходить внутри лазерных голограмм, которые двигаются и меняют форму в такт его трекам. Технологично, масштабно и очень впечатляюще. Ну, собственно, все в духе Алок. Его «Dive into the Ocean» в списке лучших любимых сегодня теряет две позиции, оказывается на 17-й строчке.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Без всякого преувеличения, только лучшие из лучших. 20 штук звучат на протяжении 2 часов именно здесь, в нашем хит-параде, звездном хит-параде, звездном чарте Центр FM ТОП-20. 16-я позиция звучала для тебя только что. Это звездный дуэт под названием Offenbach, французские романтики с их летящим синглом Miles Away. Музыканты сейчас находятся прямо в эпицентре внимания спортивной прессы. А все дело в том, что дуэт официально утвердили в качестве авторов официального гимна для грядущего крупного европейского футбольного турнира. Offenbach признались, что первые наброски нового стадионного трека они сделали в том же фирменном стиле, что и Miles Away. Так что слушаем и голосуем за будущих авторов футбольных гимнов планеты. Miles Away сегодня прибавил 1 позицию и в итоге расположился под 16-м номером, что очень неплохо.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы продолжаем, двигаемся дальше, только вперед, не забывая и о старте нашего чарта. О 20-й позиции, 19-й, 18-й, 17-й и 16-й. Как раз сейчас я предлагаю вспомнить, с чего все начиналось сегодня. Давай-ка вспомним расстановку сил с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Это Ган-Ган-Ган, это Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Айя. Они сегодня открывали наш список лучших. У Ган-Ган-Ган 20-й номер.

0: Only You. Продолжение любопытнейшей, яркой истории. Истории Шуз. У команды сегодня 19-я позиция.
1: Номер 18.
0: Не просто красивый хит, а еще и золотые слова. Don't give up. Брайан Адамс, Чикейн и тот самый Силк, который обновил классику. У них 18 номер.
1: Номер 17.
0: А это Алок, Зиба и Portugal Be Man. И их Dive Into The Ocean. 17 в списке.
1: Номер 16.
0: И вот, наконец, 16-й номер нашего чарта лучших и любимых дуэт Offenbach. Их Miles Away.
1: Претенденты.
0: Пора вновь вспомнить о претендентах, как я всегда люблю говорить, о потенциальных участниках нашего чарта, потому что именно благодаря тебе могут превратиться они легко и в реальных. Особенно, когда речь идет о таких динозаврах электронной сцены, как Axwell. Участник Swedish House Mafia вновь представляет нам свой Whatever Tends You On. А сейчас оцениваем, заходим на центр FMBuy и голосуем за хит, если он нравится. Но других вариантов я просто не вижу. Вполне возможно, если так поступим, то на следующий неделе он уже будет участвовать в Центр ФМ ТОП-20.
1: Центр ФМ ТОП-20.

Александр Лукашенко, посещая сельхозпредприятие «Говяды Агро», заявил, что можно работать, но порядок надо навести. Ситуацию на молочно-товарном комплексе президент оценил положительно. Нет падежа, технологичный подход, неплохие надои. Он подчеркнул, что за будущий год Могилевская область должна кардинально измениться по всем направлениям. Следующий пункт маршрута – фермерское хозяйство «Диана». При его посещении Александр Лукашенко предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. Контролеры обязаны будут информировать пассажиров о ведении видео и аудиозаписи при проверке проездных документов. Согласно постановлению Минтранса, новые требования вступают в силу с 5 октября. Доступ к видео и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, установлены сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов. Арендные автомобили под усиленным контролем ГАИ. По 21 сентября в Минске проходит профилактическая акция. Она направлена на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями каршеринга. Среди прочего, проверять будут и наличие прав, и физическое состояние водителей каршеринговых авто. Отмечается, что в рамках акции сотрудники могут передвигаться на машинах без опознавательных знаков. Новый вид кошки обнаружили ученые в Боливии. Это произошло впервые за 100 лет. Неизвестного котенка нашел у леса местный житель. Взял его домой, приняв за домашнего, но через год отнес в заповедник. Там заинтересовались необычным питомцем в леопардовых пятнах, который заметно меньше обычной кошки, сообщили исследователям. И те с помощью генетического анализа установили, это новый вид. Обитает в лесах на восточном склоне Андских гор. Последний раз новый вид кошки, пампаскую, обнаружили в 1923 году. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Могилевский лесхоз поздравляет коллег и ветеранов с Днем работников леса. Руководство и коллектив предприятия желают труженикам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, дальнейших производственных успехов в сохранении зеленого богатства республики и реализации масштабных проектов на благо лесного хозяйства страны. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13, ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: 15-е в списке лучших и любимых на этой неделе. Fatboy Slim и The Rolling Stones и Satisfaction Skank от них. На днях Норман Кук, он же Fatboy Slim, запустил очень крутую благотворительную акцию и выставил на аукцион свою легендарную личную коллекцию ярких гавайских рубах, в которых он выступал на крупнейших рейвах планет в последние 30 лет. А все вырученные деньги пойдут на гранты для молодых диджеев. Такие вот интересности. В нашем чарте сегодня у Satisfaction Skank минус одна позиция, но сама история этого трека явно еще очень далека от завершения. Двигаемся дальше к 14-му номеру. Это уже Swedish House Mafia. На днях, на этой неделе, шведское трио сильно заинтриговало всю электронную индустрию. Артисты внезапно удалили все посты в своих официальных аккаунтах, оставив лишь одну загадочную дату в октябре. Географическая координаты в центре Стокгольма. Эксперты в один голос говорят, что шведы готовят анонс революционного шоу. Ждем инсайдов, а пока делаем громче. Wait So Long, суперхит от Swedish House Mafia. Он сегодня 14-й.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13-я позиция. Именно ее на этой неделе занимают Дон Диабло и Монохром с треком Enjoy the Silence. Дон Диабло на этой неделе совершил просто невероятное. Он выступил в качестве приглашенного лектора в одном из топовых технических университетов Европы, где прочитал часовой доклад на тему нейросети и искусственный интеллект в футуристическом дизайне звука. Диджей доказал, что электроника — это уже давно, прям серьезная наука. Прекраснейший Enjoy the Silence от Дона Диабло. Сегодня у нас 13-й номер, ну а вот на 12-й позиции расположился новичок списка, норвежский тропикал маэстро по имени Кайго. Да, прошу любить и жаловать. На этот раз диджей объединился с молодым и очень популярным инди-исполнителем Макс MC Noun для создания сингла Take Me Back. Это невероятно красивый глубокий трек с фирменными легкими клавишными от Кайго и пронзительным душевным вокалом Макса. Трек вышел совсем недавно, музыкальные критики уже называют его лучшим осенним камбэком года. Что ж, давай срочно прямо сейчас заценим этот фреш недели в Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12 место.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте butikavto.by.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
6: Ты в центре. Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: вообще устроена современная карьера диджея. 8 сентября, например, он выпустил новый материал под названием «Stop Being Afraid», а 9 числа «Stop Waiting to be Discovered». И буквально за несколько дней до этого диджей рассказал, почему не стоит бездумно использовать сэмплы из больших хитов. По словам Хайпа, иногда артист может потратить годы на ожидание разрешения на использование одного единственного сэмпла. Он даже привел собственный пример с треком, когда пришлось ждать разрешения около 2,5 лет. Диджей фактически рассказывает молодым продюсерам изнутри, как устроена музыкальная индустрия. Ну а параллельно, конечно, продолжает свою гастрольную серию. 18 сентября у него Хьюстон, 19-го Лас-Вегас, затем Ибица, Стокгольм, Таллин, Прага и огромное множество других выступлений. Он крутой, это определенно. Как, собственно, и 11-я позиция нашего чарта, а именно его behavior, он сегодня располагается на данной строчке, и, что несомненно, очень даже здорово, у него плюс один пункт. Мы ж двигаемся дальше.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну и прежде чем открыть топ-10 списка лучших и любимых, давай-ка прямо сейчас будем вспоминать, как распределились места в нашем параде звезд с 15-й позиции по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Итак, 15-й на этой неделе. Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim и Rolling Stones.
1: Номер 14.
0: Swedish House Mafia с красотой Wait So Long. Номер 14 списка.
1: Номер 13.
0: Дон Диабло со своей версией легендарного Enjoy the Silence. 13 номер.
1: Номер 12.
0: Двенадцатый в списке Центра FM ТОП-20. Take Me Back от Кайго.
1: Номер 11.
0: Ну и, наконец, Джеймс Хайп, а именно его Behavior. 11 номер.
1: Претенденты.
0: И, конечно, претендент список благодаря им, претендентам, обновляется. Центр FM ТОП-20 — это здорово. Ну а, собственно, обновляется он не только благодаря претендентам, а еще и тебе, а именно твоей поддержке этих претендентов. Афроджек прямо сейчас выступит у нас со своим Ален. Зацениваем, нравится, голосуем на сайте centrfm.by и превращаем претендента в участника.
1: Центр FM ТОП-20.

0: ТОП-20.
1: Погода на центре.
2: В субботу в Беларуси хорошая погода. До 20 градусов тепла и облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
4: Хорош.

0: центре. Встречай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: После короткого перерыва, как всегда, я приглашаю тебя в Центр FM ТОП 20 вновь, уже в чарт лучших и любимых топовых хитов недели, а именно в его вторую половину. Я же напомню, что встречаемся мы здесь каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И, конечно, мы слушаемся по выходным. В субботу и в воскресенье здесь мы подводим итоги, выбираем самый любимый хит-хит недели, с удовольствием его слушаем и радуемся за любимым артистом. До вершин нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, каких именно узнаешь по дороге, которые именно они сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче, получай удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, давай будем встречать 10-й номер списка.
0: Это Центр FM ТОП 20.
1: И открывает нашу десятку лучших любимых дуэта Алан Уокер и Кэтрин Райан. Их Broken Strings сегодня занимает 10-е место, ну а сам Алан Уокер готовится к следующей очень большой международной точке своего маршрута. В эти выходные он выступает на Ultra G-Pain в Токио, после чего впереди у него Китай, EDC Orlando, а затем Tomorrowland Thailand. Особенно интересно и то, что Broken Strings открывает для Уокера очередную главу его фирменной вселенной World of Walker с кинематографичным видео и историей, которая продолжает его визуальный мир. О как! Итак, номер 10 нашего списка. Алан Уокер и Кэтрин Райан. Broken Strings от них. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Девятая позиция нашего чарта Центр FM ТОП-20. Сегодня это дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта. У Биби сейчас очень насыщенный период. В начале сентября она появилась на американском телевидении, где рассказала о новом альбоме Dirty Blonde, о работе с Долли Партон и о переходе к независимой модели работы. А параллельно продолжается и, собственно, история Sad Girls, трек, который снова объединил Биби Рекса и Дэвид Гетта в дуэт. Причем эта песня уже успела получить и концертную жизнь. Оба артиста исполняли ее в своих больших летних выступлениях. Ну а сегодня в нашем списке лучших любимых Sad Girls прибавил сразу 4 строчки и оказался на 9 месте. Вот всегда бы так, правда? Вот это здорово. 8-я позиция чарта. Еще один француз, Боб Синклар. Снова легендарный диджей, а именно его I Can't Wait. Плюс 1 пункт на этой неделе.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Ты в центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Боб Синклар, 8-я строчка нашего чарта. Буквально пару дней назад легендарный диджей дал большущее интервью французскому телевидению, где заявил, что современным ночным клубам критически не хватает живых инструментов. Боб намекнул, что в своем следующем мировом туре он обязательно задействует целый живой оркестр духовых инструментов. Вот такие вот интересности от артиста. Тем временем I Can't Wait прибавляет в списке лучших одну позицию, занимает 8-е место. Идем дальше, встречаем 7-ю позицию. Save Me Tonight она зовется. Это Дженнифер Лопес, та самая J.Lo и Дэвид Гетта. Буквально на днях J.Lo официально представила свою новую эксклюзивную линейку косметики, вдохновленную, как она сама призналась на презентации, эстетикой ночной жизни и яркой клубной культурой Ибицы. Бизнес идет в гору, музыка не отстает, определенно это успех. Save Me Tonight на этой неделе 7-й номер нашего списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Легендарный Тиесто только что в чарте лучших и любимых. 10 сентября популярный журнал DJ Mag опубликовал полный сет Тиесто с фестиваля Creamfields 2026. И вот что особенно интересно. Тот самый Don't Lose Your Head прозвучал практически в самом начале сета. А дальше Тиесто ускорил и устроил настоящий экскурс в историю электронной музыки. В его выступлении появились легендарнейшие танцевальные хиты Grease 20.00, I Feel Love, Destination, Set You Free и другие знаковые треки, причем в его собственных версиях. Получилось в итоге все очень необычно. Одновременно новая музыка, классика электронной сцены и собственный взгляд на все это. Don't Lose Your Heart. Этот трек сегодня теряет в списке сразу 4 позиции и располагается под 6-м номером Центр FM Топ 20.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Мы продолжаем его. У нас впереди пятерка самых горячих, самых лучших треков недели. Перед этим давай снова отмотаем время назад и вспомним, как распределились места в нашей двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Номером 10 на этой неделе отметился хит под названием «Broken Strings» Алан Уокер, Изабелла Мелкман и, конечно, Кэтрин Райан. Именно этой красотой открыли Центр FM Топ 20 его вторую половину.
1: Номер 9.
0: Прекрасный дуэт Биби Рекса, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс от них. У них 9-я позиция на этой неделе.
1: Номер 8.
0: Это легендарный французский диджей Боб Синклар и его «I can't wait». 8-я строчка списка лучших.
1: Номер 7.
0: «Save Me Tonight» J-Lo. Та самая J-Lo в команде с Дэвидом Гетта. «Save Me Tonight» от них 7-й номер.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, Тиесто, его «Don't Lose Your Heart». Это номер 6 чарта лучших.
1: Претенденты.
0: Еще одного претендента обязательно хочу тебе представить. Опять-таки, благодаря им, я напоминаю, обновляется радио двадцаточка. Благодаря им и тебе, а именно твоей поддержке этих самых хитов на сайте Центра FM Бай. Заглядывай и голосуй за лучших. В данном частном случае поучаствовать Центр FM Топ 20 желает хит под названием «Shine». И здесь снова плодовиты на хиты Дэвид Гетта. Такое чувство, что он повсюду. На этот раз в компании с Френч Монтана и Хьюглем. Трек под названием «Shine». Он просто прекрасен. Голосуй, поддерживай и слушай в Центр FM Топ 20.
1: Центр FM Топ 20.

Культура земледелия, дисциплина, эффективность управления и производства хозяйств АПК. В центре внимания главы государства сельхозтематика. Александр Лукашенко в Шкловском районе Могилевской области посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро», а также фермерское хозяйство «Диана». Разговор был комплексный. Молочное и мясное производство, возделывание льна, картофелеводство. Поэтому в рабочей поездке Александра Лукашенко сопровождали глава администрации президента, министр сельского хозяйства, руководство области и района хозяйств, директор профильного научно-практического центра Академии наук, а также помощник президента, инспектор по Могилевской области. Две белорусские компании США официально исключили из санкционного списка. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского Министерства финансов. Из основного списка Управления по контролю за иностранными активами исключены предприятия «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Договоренность достигнута на прошедших во Дворце независимости переговорах с представителями команды Трампа. Наши глобальные интересы на севере Африки. По поручению президента в Алжире работала большая делегация во главе с председателем Совета Республики. Визит завершен. Позади насыщенный переговорный марафон. В завершении встречи с президентом и премьер-министром Алжира. Обсудили реализацию ключевых договоренностей лидеров двух стран и выполнение дорожной карты сотрудничества. За первое полугодие этого товарооборот уже увеличился вдвое. Партнеры нацелены на устойчивый рост торговли с ориентиром в полмиллиарда долларов, а также на переход к промышленной кооперации. Сегодня и 21 сентября пусковые работы на основном оборудовании Минской ТЭЦ-4. Эти мероприятия являются обязательным и критически важным этапом подготовки энергетической инфраструктуры столицы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Главная задача текущих испытаний – убедиться в полной готовности оборудования станции к высоким нагрузкам. Во время проведения работ возможно повышение уровня шума. Подобные кратковременные акустические нагрузки являются частью технологического процесса. Минскэнерго благодарит жителей за понимание и терпение. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Итак, вот он, Galaxy. Этот прекрасный хит вышел как совместная работа Kungs, Theo Pills London и Mind Enterprises. А уже спустя месяц после релиза получил отдельную версию ремикса от Riva Star. То есть песня получила еще и дополнительную клубную жизнь практически сразу после выхода оригинала. Ну и сейчас, спустя месяц, она получает еще один очень серьезный импульс. На этой неделе Kungs официально объявил, что сингл получил престижный платиновый статус. Французский вундеркинд штурмует вершины и, кажется, останавливаться даже не собирается. В списке Центр FM ТОП-20 сегодня 5-й номер, ну а 4-й же в нашем звездном параде Кэлвин Харрис. Да. Буквально на днях, на этой неделе, диджей объявил о своем первом в истории сольном туре по Австралии. Сразу несколько огромных шоу, запланированные там на будущий год. Это довольно-таки символично. Артист, который десятилетиями появлялся на фестивалях с огромными международными сценами, а теперь впервые отправляется в Австралию именно с собственной сольной серией концертов. Ну а Satisfy тем временем продолжает держаться в британском чарте. Сейчас-то уже 18 недель пребывания там этого хита. У нас же, в нашем списке лучших Центр FM ТОП-20, у Трага тоже все в полном порядке. Satisfy сегодня 4-й номер чарта.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот она, пожалуйста, бронзовая медаль нашего чарта лучших и любимых. Забирает ее сегодня целый звездный тандем в составе Биби Рекса и легендарного проекта Faceless с атмосферной, очень яркой работой New Religion. Плюс одна позиция и заслуженное третье место. Участники Faceless, кстати, на этой неделе растрогали своих фанатов, опубликовав архивные дневники группы времен создания их первых стадионных треков. Музыканты отметили, что Биби Рекса вернула им то самое культовое ощущение электронной религии, которое они искали много лет. Вот такие вот теплые слова. Идем дальше. Встречаем номер два списка. Сегодня это Girl. Да, это супер трек Girl от Джона у нас были, у него плюс одна позиция.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Это был Jonas Blue, и именно он сегодня забирает серебряную медаль нашего чарта лучших. Это, несомненно, очень здорово. В международной карьере артиста дела идут еще круче. Только что он вернулся со своего масштабного азиатского мини-тура и признался в блоге, что публика в Токио и Сеуле пела припев «Girl» так оглушительно громко, что он вообще не слышал музыку в собственных мониторах. Невероятная народная любовь, которая дорогого стоит. В нашем списке лучших у «Girl» сегодня плюс одна позиция и второе место.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Номер 5.
1: Кто же он номер 1, мы узнаем совсем скоро. Ну а пока давай вспоминать ТОП 5 списка лучших. И вот он, тот самый пятый номер. «Galaxy» — это «Кунгс».
0: Номер 4.
1: Номер 4 нашего списка лучших и любимых достается Келвину Харрису. Хиту «Satisfy».
0: Номер 3.
1: Третья строчка чарта Центр FM ТОП 20 у Биби Рекса и Faceless. New Religion от них.
0: Номер 2.
1: Ну и наконец второе место. Серебро. Яркий, летний, солнечный. Girl. Это Jonas Blue. Кто же номер 1? Оставайся и буквально через несколько минут обязательно узнаешь.
0: ТОП 20.

0: реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Макрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
8: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и она, кульминация нашего яркого путешествия по миру лучшей музыки на сегодня. Главный момент чарта. Абсолютным правителем, не иначе как, нашего Олимпа мы вновь объявляем французского диджея Хьюгля с треком «I'm moving to the sun». Да, определенно, Хьюгль сейчас на вершине мира во всех смыслах. Буквально пару дней назад он поделился кадрами со своего отдыха на частной яхте в Монако, где он с друзьями праздновал то, что на этой неделе его трек стал самым ротируемым латин-хаус-синглом в мире. Уж точно, заслуженная победа. Ну и, собственно, I'm moving to the sun. Лови суперхит буквально через минуту. Перед этим лишь стандартная напоминалочка от меня. Пара слов буквально. Я напомню, что Центр FM ТОП-20 мы с тобой слушаем абсолютно каждую неделю по пятницам в 5 вечера в прямом эфире. По субботам, по воскресеньям мы слушаемся в режиме повтора, чтобы выходные делались ярче, веселее и, конечно, музыкальнее. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе желаю как раз-таки нескучных выходных. Ну а прямо сейчас встречай и слушай лучшие из лучших по твоему мнению. I'm moving to the sun. Хьюгель, номер один списка Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В субботу в Беларуси хорошая погода. До 20 градусов тепла и облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Много-много-много классной музыки мы слушаем абсолютно каждый день в эфире Центра FM, особенно вечером. Буквально 10 минут назад мы завершили очередной эпизод нашего чарта Центра FM ТОП-20. Прекрасный хит возглавил его. Хит «I'm moving to the sun» от Хюгель. Я напомню еще раз, именно он уже вторую неделю становится номер один нашего списка. Только что здесь музыкальный привет из прошлого в обновлении «California Dreaming» от Dub Dogs. И, конечно, много-много крутой музыки впереди. Кроме этого, естественно, сегодня вечером стартует, а опять-таки, наша танцевальная пятница. Все произойдет ровно в 8 вечера. Я обо всем расскажу подробно. Чуть-чуть позже будем последовательными. Ну и на этом подарки не заканчиваются. Спешу напомнить, если, быть может, подзабыл или подзабыла, или вовсе не было известно сегодня, не иначе как сегодня, 18 сентября, Центр FM отмечает свой очередной день рождения. По этому случаю мы с удовольствием принимаем подарки, но с не меньшим удовольствием их еще и дарим. Так что будь на связи, и буквально через 10 минут мы разыграем наш фирменный мерч прямо в эфире. Все очень просто, механика нашей игры абсолютно проста для каждого, поэтому пока на данном этапе просто будь на связи, и пусть повезет именно тебе.
1: Реклама. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: такой вот прекрасный хит от Cosmic Gate звучит сейчас в эфире Центра FM. Need a Little Love он называется. И, конечно, это в качестве разминки перед нашими вечерними радиошоу, посвященными исключительно и только танцевальной музыке. 19:30 белорусской столицы. Сегодня у нас 18 сентября. Это очень важная для нас, для Центра FM дата. А все дело в том, что у нас сегодня день рождения. Да, вот так. Мы повзрослели, нам уже целых 8 лет. Эти 8 лет непрерывной музыки, самых актуальных новостей и прекрасного настроения, прежде всего, твоего. По этому случаю, по этому поводу, по случаю нашего праздника, я предлагаю тебе выиграть наш фирменный мерч, а именно его лимитированную коллекцию, практически за ничего не делание. А вот что мы сделаем дальше. Я задам тебе всего-навсего один вопрос. Дам 3 варианта ответа на него. Один из них будет правильный. Тебе нужно его отыскать, определить с ним и отправить мне на короткий номер 9107 в виде обычной смс-ки. В итоге автор 18-го по счету смс. Почему 18-го? Только лишь потому, что сегодня 18 сентября. Я еще раз подчеркиваю, у нас сегодня день варенья. Так вот, при условии, что ответ будет правильным, этот счастливчик получит классный подарок от Центра FM. Все очень-очень просто и, надеюсь, понятно. Теперь же, внимание, самое главное, мой вопрос. Итак, как ты думаешь, какой самый необычный подарок радио Центр FM получил на свой день рождения за 8 лет существования? Самый необычный подарок, который нам когда-либо дарили на день рождения Центр FM. Твое мнение. Итак, варианты следующие. Вариант А. Нам дарили живого хомяка. Вариант Б. Нам дарили погремушку. И вариант В. Нам дарили лыжи. Определяйся, пожалуйста, с правильным. Просто буковку можно отправлять мне в виде смс-ки на 9107. Итак, самый необычный подарок, который нам дарили на наш день рождения. Вариант А. Живого хомяка. Вариант Б. Погремушку. Вариант В. Лыжи. Пиши письма, отправляй их сюда на 9107. Пусть повезет именно тебе. Итоги. Минут через 15. Ну а пока для тебя новости.
1: Александр Лукашенко, посещая сельхозпредприятие «Говяды Агро», заявил, что можно работать, но порядок надо навести. Ситуацию на молочно-товарном комплексе президент оценил положительно. Нет падежа, технологичный подход, неплохие надои. Он подчеркнул, что за будущий год Могилевская область должна кардинально измениться по всем направлениям. Следующий пункт маршрута – фермерское хозяйство «Диана». При его посещении Александр Лукашенко предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. В Беларуси в разы увеличат строительство дорог нового типа. Проектируемый срок службы дорог с цементобетонным покрытием 20-25 лет. Еще один плюс – на них не вводят сезонных ограничений для фур, подчеркнули в Минтрансе. К концу 2030 года планируется построить около 300 километров таких дорог. Под такую реконструкцию попали участки на трассах М-10 от Речицы до Калинковичей, М-3 Минск-Витебск и на дороге Р-8 Минск-Молодечный. Нарыч. Всего в ближайшую пятилетку планируется отремонтировать и реконструировать около 25 тысяч километров дорог и 500 мостов. Быть готовыми ко всему. Единый день безопасности пройдет по всей стране. Во внимание правила поведения при массовом скоплении людей. Обучающие эвакуации в каждом областном и районном центре. Спасатели вместе с сотрудниками МВД, Красного Креста и здравоохранения будут активно работать с населением. Отработают важнейшие знания и навыки на практике в условиях чрезвычайных ситуаций. Акции пройдут в вузах, школах, предприятиях и, конечно, на площадках крупных торговых центров. Обучающие эвакуации проходят ежегодно, каждый четвертый четверг сентября. В этом году по всей стране будет организовано более 130 тематических площадок. Молодежный забег к вершинам новых побед прошел в Парке Победы в Минске, а он собрал около 300 участников возрастом до 31 года. Среди них сотрудники предприятий «Белавия», «Меловица», «Белинвестбанк», «Приорбанк», представители гостиничной сферы, студенты Академии музыки и Университета физической культуры. Забег приурочили ко Дню народного единства, чтобы напомнить молодому поколению, поколению о ценности общей истории и сплоченности. А теперь новости наших деловых партнеров. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13, ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: Какой самый необычный подарок радиоцентр FM получила на свой день рождения за 8 лет существования? Самый необычный подарок, который нам когда-либо дарили на день рождения. Центр FM, ответь мне на этот простой вопрос и получи за это от нас подарок. А все потому, что именно сегодня, 18 сентября, у нас действительно самый что есть настоящий день рождения. Среди вариантов ответа есть правильные. Их три варианта. Вариант А. Живого хомяка мы получили в качестве подарка. Вариант Б. Погремушку. Или вариант В. Лыжи. Свои ответы прямо сейчас отправляем на короткий номер 9107 в виде обычной смс-ки. Автор 18-го по счету смс обязательно получит подарок. Так что действуй. Старт игры состоялся буквально минут 10 назад, поэтому через минут 5 уже будем подводить итоги.
1: Центр FM. Белорусский трек.

0: I like to move it, move it. Самое время двигаться, как минимум начинать двигаться, потому что все самое интересное, естественно, впереди. 19.48 на часах. Сегодня у нас на календаре 18 сентября. И сегодня Центр FM празднует свой день рождения. Вот такая вот история. Да, это чистейшая правда. Какой самый необычный подарок радио Центр FM получил на свой день рождения за 8 лет существования? Самый необычный подарок, который нам когда-либо дарили на наш день рождения. День рождения Центр FM. На этот простой вопрос я предложил тебе ответить. И за это пообещал подарок. Настоящий, очень крутой подарок. Это наш фирменный мерч из лимитированной коллекции. Приятный и полезный в использовании. Даже не сомневайся. Варианты ответа у меня были следующие. Вариант А. Это мы получили в качестве подарка живого хомяка. Вариант Б. Погремушку. И вариант В. Лыжи. Тебе нужно было определить с правильным и отправить мне его на 9107. Все очень просто. Так вот. Сейчас время итогов. Для начала давай-ка будем определяться с правильным ответом. И самым необычным подарком, который радио Центр FM когда-либо получала на свой день рождения, была детская погремушка. Да, это действительно так, это правда. Подарили нам ее на один годик. Да, до сих пор, кстати, бережем. Значит, правильным ответом мы считаем вариант Б. Ну а 18-м с правильным ответом в нашей общей базе СМС оказался сегодня владелец номера, завершающегося, заканчивающегося на 78-61. Стало быть, вот именно его мы и одариваем аплодисментами. Ну и в ближайшем обозримом будущем, естественно, будем и подарок-то вручать, так что он практически уже у тебя в руках. Бери, пользуйся, юзай, как говорится. Ну а Центр FM продолжает радовать тебя, прежде всего, классной музыкой. Не забываем о том, что сегодня пятница, а значит, у нас в эфире очень много музыкальных планов, крутых планов, так что не расслабляемся. Ровно в полночь мы встречаемся с господином Рихап, а именно с его танцевальным радиошоу, где не просто слушаем музыку, а еще и танцуем под нее. А в 23.00 приглашает Ники Ромеро, в 22.00 Афро Джек и его часовой радио шоу, тоже не даст скучать. В 21.00 наше лайв-шоу Drive Mix. Там тоже потанцуем как следует. Ну и буквально через 10 минут в эфире стартует центральная станция с Кириллом Таргонским. Именно с нее все и начнется. Пока же в качестве аперитива для тебя музыка от Армина Ван Бюрена и здесь еще Алан Уокер. Все самое интересное впереди. Глеб Глебов меня зовут. Как всегда, тебе прекрасного вечера. Вечера пятницы, что уже означает, что он крутой. И, конечно, ярких, ни в коем случае не скучных выходных. Слушайте Центр FM, все будет в порядке.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны. Ты в центре. Белорусский трек.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В субботу в Беларуси хорошая погода. До 20 градусов тепла и облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Начало часа представляет Академфарм.
5: Хорошая.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

новостям, культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Новый эпизод получил название White Night – Белая ночь. Хедлайнеры Stoneface и Terminal – легендарное дуо – впервые выступят в Беларуси. В фестивале также примут участие Александр Попов, Александр Спарк, Коста, Александр Турок, Антон Бай и AV, Алекс Мэтт, Энди Март. И все это произойдет в Минском Astro Club. Начало 26 сентября в 22:00. 8 часов мощи. Слушайте центр и центральную станцию. У нас будет масса всего интересного до даты проведения. Гостевые миксы и эфиры. Я в сестре еще не раз вернусь к Transfusion, послушаем музыку от участников и поделимся новостями. Поэтому будьте в центре, не прощелкайте. 26 сентября, 22:00. Минск Astro Club, фестиваль Transfusion White Night. Центральная станция рекомендует. Приходите, берите с собой друзей. Будет круто.

слушали Rewired Glucks, Confession, Райва и Дориан, Така-Така, Джеймс Хайп и Волкода 1-2-3, Арджи Алак и Эйден Бейер, Keep Up, а на фоне звучит Оливер Хелдес, Уилл Кларк, Lost in Music на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Ферек Дона и Кэролайн Бирн, Love You Better, Кевин Деври Стайла и Монте, Be My Own, Дэнсин и Волтек, Step to the Floor, Робин Шульц и Watermat, Take It Slow, Bullet, а прямо сейчас Матрода, I Need You Loving.

Generator, elevator, creator, sound activator.

танцевальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM by» в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Робин Шульц и Уотерма «Take it slow, bullet». Центральная станция. Transfusion. White Night. Минск. Скоро. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Радиостанция. Каждую неделю мы знакомим вас с участниками грядущего фестиваля электронной музыки Transfusion. И сегодня, как и обещал, гостевой микс от Коста. Специально для центральной станции. Коста – российский музыкальный продюсер и диджей из Калининграда. Издается на вокал-транслейбле Разницан Мьюзик, Нидерланды. Надеюсь, вам понравится. Итак, поприветствуйте Коста. Следующие 30 минут с гостевым миксом в центральной станции.
1: Всем привет, с вами Коста, и вы слушаете мой гостевой микс специально для центральной станции. Надеюсь, он вам понравится. Встретимся с вами 26 сентября в Минске, в Vasta Club, на Transfusion White Night.

новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите.

0: Вы слушали гостевой микс с Коста. Напомню, вживую его можно услышать уже через неделю, 26 сентября в Минске Astra Club на фестивале правильной музыки Transfusion White Night. Большой лайнап, мощные эмоции. Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Transfusion. White Knight. Скоро танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В субботу в Беларуси хорошая погода. До 20 градусов тепла и облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете «Центр FM», и это Jet Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.ru.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Остальным знакам МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.
1: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: the Gate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week. Transfusion. Transfusion. Transfusion. White Knight. Скоро. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центр FM. Твой ритм. Transfusion.

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving, yo.

Азия, от Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.